0: На Еўрарадыё навіны спорту. Тры беларускія тэнісісткі не прайшлі кваліфікацыю адкрытага чэмпіянату ЗША. У асноўнай сетцы турніру выступіць толькі Арына Сабаленка. У другім раўндзе кваліфікацыі Ірына Шыманович саступіла амерыканцы Джульетте Парэхе ў двух сетах. Александра Сасновіч прайграла чэшцы Вендулі Вальдманавай у трох сетах. Алена Фалей завершыла барацьбу яшчэ ў першым раўндзе адбору. Асноўны этап Юніус Оўпэн пройдзе ў Нью-Йорку з 30 па 13 верасня. Агульны прызавы фонд рэкордныя 108 мільёнаў долараў. Пераможцы мужчынскага і жаночага адзіночных разрадаў атрымаюць па 5,5 мільёнаў долараў. Год таму жаночы турнір выйграла Арына Сабаленка. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю рэкамендавала хакейнаму мінскаму «Дынама» знізіць кошты на квіткі і абанементы ў сезоне 26-27. У ведамстве адзначылі, што клуб адносіцца да значных ідэалагічных праектаў Беларусі, а наведванне яго матчаў з'яўляецца важнай часткай грамадскага жыцця. Таксама «Дынама» і міністэрства падпішуць пагадненне. Паводле яго, кошты не павінны неабгрунтавана падвышацца ў перыяды высокага попыту. Калі клуб захоча падняць цэны вышэй за ўстаноўленае абмежаванне, ён павінен загадзя паведаміць пра гэта. Аматарскі хакейны клуб «Бастыён», за які гуляюць сыны Александра Лукашэнкі, мае значна менш сродкаў, чым клуб «Шчыт» Дмітрая Лукашэнкі. Пра гэта паведамілі журналісты-расследавальнікі бюро, якія атрымалі доступ да фінансавай справаздачнасці «Бастыёна». Клуб існуе з 2019 года і аб'ядноўвае дзве каманды. За асноўны склад гуляюць Мікалай Лукашэнка і Дмітрый Баскаў. За «Бастыён-2» Віктар Лукашэнка, яго сын Александр і пляменнік Уладзі Слаў Гарусаў. Паводле справаздачнасці за 4 гады на рахунку клуба было амаль 363 тысячы рублёў. Гэта ў 7 разоў менш, чым выдаткі шчыта за аналагічны перыяд. Асноўная крыніца фінансавання «Бастыёна» – членскія ўнёскі і ахвяраванні. Барселона адмяніла цырымонію ўшанавання 8 сваіх футбалістаў, якія сталі чэмпіёнамі свету ў складзе зборнай Іспаніі. Мерапрыемства планавалі правесці ў чацвер. У спісе зоркі каманды першай велічыні, такія як Педры, Гаві, Родры, Дані Ольма і Ламін Ямаль. Прэзідэнт клуба Жан Лапорта заявіў, што цяпер не той кантэкст і момант для цырымоніі. Рашэнне звязана з інцыдэнтам у Эльчэ. Там паліцыя прымяніла сілу да 17-гадовага заўзятара Барселоны і забрала ў яго эсталаду – сцяг прыхільнікаў незалежнасці Каталоніі. Лапорта асудзіў дзеянні паліцыі і заклікаў заўзятараў прынесці эсталады на матч з атлетыкам. Каталонская арганізацыя ANC плануе раздаць на стадыёне 10 тысяч сцягоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: У Польшчы растуць антыімігранцкія настроі. Штодня з'яўляюцца навіны пра тое, што беларусаў ці ўкраінцаў збіваюць праз акцэнт.
3: Улады фіксуюць падобныя інцыдэнты і просяць замежнікаў не баяцца пра іх заяўляць. У краіне існуе крымінальны артыкул, які карае за распальванне варожасці па нацыянальнай прыкмеце і ксенафобію.
2: Натуральна, што агульная сітуацыя насцярожвае, і многія беларусы задумваюцца пра пераезд у больш бяспечную краіну.
3: Дык ці варта нам пакаваць валізкі? Як сітуацыя агулам паўплывае на беларускіх эмігрантаў і на беларусаў знутры Беларусі?
2: У апошнім выпуску ютуб-шоу «Гадзіннічак цікае» пра гэта паразважалі эканаміст Лев Львоўскі, палітычны аналітык Артём Шрайбман і журналістка Евгенія Сугак.
4: Как повлияет? Я думаю, плохо повлияет, потому что форма черепа украинца от формы черепа белоруса, несмотря на изыскания наших лучших нацистских ученых, никак не отличается. И когда кто-то просто хочет ударить кирпичом украинца по голове, то очевидно, что этот же человек, во-первых, может захотеть напрямую белорусу ударить, и, во-вторых, просто там не будет знать, кто белорус, а кто...
5: Да, пока камень летит, ты не успеешь сказать, что
4: а кто украинец. Поэтому повлияет напрямую, плюс это, я думаю, общая политика нетерпимости, не политика нетерпимости, но увеличение вот этого контура нетерпимости, что, конечно, уже не все поляки такие далеко, но таких новостей мы получаем больше и больше.
6: Они стали вообще там...
4: Что, конечно, не радует.
5: Нас часто критикуют за то, что мы не к критикуем польскую власть, что, кстати, неправда, но вот повод покритиковать. Польский президент, я думаю, напрямую ответственен за то, что происходит.
1: Да, да, абсолютно. Я тоже про это сейчас подумала, потому что и мне кажется, что при Дуде такого не было.
5: Да, да, да. Потому что все-таки
1: он очень просовывал белорусскую повестку, он очень много про это говорил, он очень поддерживал Беларусь,
5: он
1: говорил,
5: всегда будет... Он сам не способствовал ксенофобии своими собственными высказываниями.
1: Да.
5: Нынешний президент, хоть он от той же партии, но он куда больше вправо.
4: Я бы еще разделял вот высокие и низкие политические уровни, то есть одно дело, там, хорошо, вот есть там правые, левые, и там, может быть, политик, он против мигрантов, может там высказываться, говорить, там, не знаю, надо ограничивать, не надо ограничивать. Это как бы, понятно, это вот политика страны. Но когда кого-то бьют по голове просто там за какой-то акцент или за то, что человек там не той национальности, это не, как бы, это не часть политики, это вообще никуда не идет и ни до чего хорошего для страны не может никогда довести. То есть можно там, это уже польское, это дело поляков и польских политиков обсуждать, что они хотят делать с миграцией, но то, что надо как бы пресекать вот эти низовые ужасные действия,
5: не, это уже точно. Надо должное польским властям в плане вот на низовом уровне. Польская полиция на такие вещи реагирует жестко и находит этих людей, и сажает этих людей.
4: Это вообще как бы, это подтачивает саму Польшу.
5: Да, да, то есть надо сказать, что и реакция правительства в целом адекватная, да, то есть они, я имею в виду правительство, да, то есть они как бы активно занимаются этой проблемой, просто здесь правительство не состоит только из одной партии, да, есть президент, который от другой партии, и люди еще правее есть, да, потому что здесь есть партия Брауна, так, я не помню, Корона, да, Конфедерация Польской Короны, по-моему, она называется, которая еще хуже, чем, то есть, традиционная правая партия в этом вопросе, и они, и там у них там сейчас больше 10% поддержки, а это натуральный фашизм, то есть там даже без особых стеснений, да, поэтому вопрос в том, что сейчас, последний год-два, люди, сторонники этих фобий, ксенофобии, да, они просто почувствовали, что это стало легальным, это стало нормальным, это стало сверху одобряемым, или хотя бы не противодействует этому на уровне вот президента страны. Ну, почему бы не дать волю кулакам, да? Поэтому в любых таких случаях я, то есть, вижу прямейшую ответственность польской вот, в данный момент верховной власти.
1: Потому что я всегда говорила еще, что какой прекрасный сосед Польша, они помогают Беларуси независимой, они помогают украинцам, да, сколько Польша сделала в первые месяцы начала войны России против Украины, когда здесь миллионы беженцев было, когда Польша помогала, и это было так...
4: Ну, давайте скажем, что Польша все еще помогает, тут все еще...
1: Нет, она помогает, да, но это понятно, но как будто меняется вот эта вот рамка и контекст, и тебе перестает это место казаться безопасным и дружелюбным.
5: Я, как человек, который тут живу, в отличие от вас, скажу, что я не могу сказать, что прям это делает быт и жизнь вокруг тебя какой-то дискомфортной, в том смысле, что...
4: Артема хотели побить и без этого.
5: Все те же поляки, которые...
1: Знаешь, во-первых, за то, что он еврей.
5: Все те же поляки, за то, что белорус, да? За то, что русскоязычный.
1: Да.
5: Вот. Все те же поляки, которые меня окружали, замечательные люди, все меня не продолжили окружать. То есть все-таки мы имеем дело с небольшим процентом общества.
1: Да, мы не говорим, что все поляки.
5: Который просто стал намного шумнее.
4: Но вопрос у нас был абсолютно...
5: Собирательный.
4: Абсолютно еще не ответили на вопрос. А вопрос, как эти антиукраинские настроения влияют на белорусов, относятся ли к белорусам?
1: Ну как?
4: Надо ли собирать чемоданы и куда ехать?
1: Мы же ответили на этот вопрос. Конечно, они влияют на белорусов, потому что тут не сильно разбираются белорусы и украинцы. Пора ли собирать валиски? Ну не пора. Куда мы соберем валиски?
5: Вот вопрос, да. Куда ты не поедешь, там везде есть риск.
1: Конечно, у нас схлопывается мир, становится очень маленьким. Куда? То есть, вот, особенно если ты беженец, особенно если у тебя есть уголовное дело. То есть мы не можем ехать в часть стран Азии, потому что это небезопасно. Не так просто поехать в США.
5: И не каждый может найти своего КГБшника, с которым съездить на Шри-Ланку.
1: Именно. Мы не можем ездить уже в Турцию, скорее всего, в Абу-Даби, в Армению. Да, это уже...
5: Ну, она улучшается.
1: Улучшается, но есть нюансы. Мне кажется,
5: Грузия.
1: Уже под вопросом Грузия. Вот, что
4: Грузия еще никогда никого не высылала из хорошего. Они на них пускают, правда.
1: Ну, слава богу, но все равно как бы уже какое-то есть легкое переживание. То есть вот вопрос, да?
4: Ну, стран, конечно, есть много. То есть есть Германия, есть Франция, есть Италия, Германия.
5: Давайте мы не будем играть в города.
4: Извиняемся, Германия хорошая страна, мы просто любим шутить на Джейн.
1: Сколько стран в мире? 197?
4: Я такой. По-разному смотрю, как считать.
1: Ладно.
2: Это были разваги про то, ці варто белорусам збирать валізкі і з'язджаць з Польшчы, улічуючы антыімігранцкія настроі часткі грамадства.
3: Мы паслухалі эканаміста Льва Львоўскага, палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана і журналістку Евгенію Сугах. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
2: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
6: Вярнуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM. Белорусская Радио Рация пропонует.
3: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Польщі, 9 у Беларусі.
3: Война в Украине. Трамп особисто накировал директора ЦРУ в Москву. Лукашенко полетел до Путина обмерковывать обеспечение безопасности. В Бельску-Подлеском открывается международный фестиваль «Борненфильд».
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1647 день войны. Беспилотники атаковали Ярославский нафтоперапрацовчий завод. Это один из ключевых поставщиков палива для Москвы и всей московской агломерации. Его проектная могутность складая каля 15 миллионов тонн нафты в годину. В тот же час под массированной атакой дрона опынулись российские Саратов и Энгельс. Как пишет агенция Унин, ранок у Киеве начинается с 15-й тревоги за сутки. Россия знову терроризует регион реактивными беспилотниками. У нашей оккупанты знищили сортувальные центры «Новой пошты» у Сумах и Киевской области. По терминалу у Сумах ударили одразу четырьмя керованными авиабомбами. У Запорожья зафиксованный прилет по гандлевому комплексу «Эпицентр». Российские дроны с полным интервалом заходят на Черниговщину. Меж тем стало известно, что президент США Дональд Трамп особисто накировал директора ЦРУ Джона Редклиффа в Москву. Про это пишет Wall Street Journal со посылкой на американских чиновников. Дипломатичная миссия Редклиффа в Россию была настолько деликатной, что навод некоторые высокопоставленные супрацовники Белого дома не ведали про ее загадя. Минск-Москва. Лукашенко накировался за рабочим визитом у Российскую Федерацию, поведомляя его пресс-служба, запланированные перемовы с президентом Владимиром Путиным. И они обмеркуют ключевые направки двухбокового супрацовництва, обменяются думками по актуальных питаниях региональных и международных порядку дня, тематицы из обеспечения безопасности, говорится в поведомлении. Отбудется так само встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Тут у центра уваги будут практичные питания развития белорусско-российского гандлево-экономичного и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. А по познанию тела у двух альпинистов, которые загинули на пику Карумду, поведомила администрация Ошской области Кыргызстана. По поводу известок милиции, загинулыми оказались 43-годовый громадянин Беларуси Максим Полянский и 37-годовый громадянин Литвы Сергей Рубцов. Тело находится у моргу областного центра, их плануется отправить на родиму, говорится в публикации. Третий удельник группы, 60-годовый громадянин Беларуси Миколай Свиридов, покуль не ознойден. Про музыку. Сегодня в субботу в Бельску-Подляске на его ускрайку в студии отдых загучить международный фестиваль «Борненфильд». Это будет уже у третьего запора. Про назву и концепцию фестиваля говорит один из организаторов Илья Фионик.
4: Ну, она такая экзотичная трошки, потому что по-английски, не по-своему, не по-польски. Але тому думаю, что просто фест, он международный. И он такая наимоцнейшая, то связь с ирландчиками. А я не по-английски говорить, але так само по-ирландски. И это барн, чили кунь, czyli stodoła po polsku, a field, wiadomo, pole, tamu to dwie sceny, na poli, a tak samo będzie u kuni.
3: Акрамя основных музычных сценов, фестиваль будзе разгортвацца таксама ў адмысловых майстар-клясах, кінапаказах, экскурсіі па студіі водах, гандлі і, вядома, намётавым мястэчку. Усё гэта чакае ўдзельнікаў фэсту ўжо сёння ад 15 гадзіны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А ў нашым памежжы сёння невялікая воблачнасць. Вецер умераны ад 5 да 6 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 20 да 25 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.

0: Радио Рация. Рация.
1: Почала się już o 3 godzina ranicy z Racja i u piatnicu 28 żniwnia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk, a poczynajem hetu już godzinu od sustreczy z naszym hościem. Prahistorii, jakie u ludzi wyklikają co przeciwlegle poczucie, śmiech i strach. Pochaworym z siąniesznej hościej racji, żurnalistkę i piśmiennicę Alena Hermanowicz, jaka ja niedawna prezentowała w Wilni swoją pierwszą knihu, jak raz pod odpowiedniej nazwą Straszna i Śmieszna. Pra szlach u żurnalistyku, życiowej historii i pra takija paniaci jak sprawiedliwość i niesprawiedliwość z Aleną Hermanowicz rozmawiaje nasza żurnalistka Tatiana Smotkina.
2: Гость рации.
3: Добрый день, спадарня Алена.
4: Добрый день.
3: Спадарня Алена, вось прошла ваша презентация у белорусском доме, вось у музее Ивана Луцкевича, и она, справды, была такая позитивная. Я, напевно, першиню бачила столько людей, коли вось такий был позитив, люди смеялись и настолько были зацікавлены. Она вот с таким натхнением пошли с этой презентации. В уголе гумор это, каже, про то, что человек разумный, и с ним завжди иметь стосунки вельми цікаво. Откуда гэты гумор у вас? Звычайно, это идея семьи. Например, у меня вельми любил жартовать у семьи батька. А у вас я?
4: У меня бабуля моя. Бабуля моя прожила 98,5 годов, и до опошнего момента она была у нормальном гуморе, у нормальном настрое, и при памяти не стратила ни слух там, и особливо при житю гумора она не стратила. До опошнего дня она жартовала завсёды, и завсёды были такие вельми драбные жарты. Я не скажу, что там записывать, и занотовывать, и переказывала, але я думаю, да ей такая, ну, бадёрость, потому что она пережила и войну, и голод, и холод. И одна выховывала мою мать, и працевала тяжко, вельми тяжко на ферме, конечно. Не было там нормальных аппаратов. Алена она завсёды любила жартовать и завсёды трапно жартовала. Например, я ещё, как ей по молодости, не сейчас прочалась ей про политику, и она каже, ну як ты не маешь гроши? Казалось же, тот человек по телевизору, что доест там, у кого дети есть. Я кажу, баба, якая ты дурная, он же бреше. Я говорю, ты ещё голосовала? Она каже, я для того и голосовала, как он мне врахал. Уже когда ей было 98, я поранила выпадково нечто ножом руку, палец, и мой муж меня забинтовал. А бабуля моя полетела так, она вот такого же, говорит, глянь-ка на его, так он тебе за ветеринара мог бы быть. Ну, ветеринара мало на базе ветеринара.
3: И вот вы рассказали сегодня историю довольно интересную, как пришли до журналистики с 5 годов. А вы, правда, вы марили стать журналисткой с детства? Тихо тоже так сталося больше таким дорослым, взрослым?
4: Мне просто на самом деле не было выбора так. Я уже старая, на самом деле, но не такая молодая. И я жила в Калиевесе, она родилась, были конец 70-х, початок 80-х. Там была такая профэдукация для детей, куда детей накировать. И такая была, напомню, политика БССР, как бы обовязковые дети накировывались операторами машин на и механизаторами. Ну, так пафосно назывались доярки, трактористы. И нам принесли эти брошюры, и там были все такие сельскохозяйственные профессии. Что мы мусим выбирать в этом жизни? И самое пафосное, что могло быть, это наставница, это младший класс, что-нибудь такое. Но я не хотела быть наставницей, и я глядела на все эти безнадежные профессии, потому что я не хотела ни оператором, потому что смердела на ферме, ни трактористом, потому что, ну, это тяжко. Я думаю, дайте мне что-нибудь полегче, да, что-нибудь полегче. И там было наполнено среди этих брошюр сельскохозяйственных профессий, мне выпадково трапились корреспонденты. Я прочитала, думаю, о, ну ладно, я лишь буду корреспондентом, чем операторами машинодоения, там, и механизаторами. И я за это учапилась, как бы за некую надею, так, может быть, вырваться, но не с безнадеей, але мне не хотелось оставаться, я могла остаться вести журналистом, как-то была газета, але я не хотелось вести на, были не вельми прихожие перспективы, да, ну, я, может, для людей нормально, это

0: Ці на ферму, ці ў калгас. Я адчувала, што это не маё.
1: І вы скончылі БДУ, ці...
0: Не, просто скончыла філфак. Але ўсё-ткі я пашла, трошкі працавала ў школе, але разумела, што я буду пакутаць сама ў тэй школе, і мене будуць пакутаць дзеці. Таму што, ну, адчуваецца такое, калі ты просто не тваё. Не то, што ты глупа, ці разумны, а просто адчуваецца, што праца з дзецьмі – это не тваё.
1: Як вы прыйшлі ваш першы вопыт тады ў журналістыцы?
0: Ой, это было ще, ведаце, такі былі дзіцячыя часопісы. Владимир Ліпскі вёў вясёлка, бо дзіцячыя часопісы ў пачатковых класах. І там мне прыходзілі ще некі яго там ад вясёлкі на задання. Напиши оповедание от Липска, который, ну, сейчас, я спадзяюсь, я живы теперь. Я писала некие оповедания, нечто там друковалось и веселце, нечто там пионер Белоруссии. И я же просто не памятаю, уберосцы, может быть. И это давало мне некую понять, что я, может быть, буду журналистом, так, некие свои публикации.
1: И как перешли тогда уже после, стали серьезно заниматься журналистикой?
0: Это было спочатку районное выдание, где я працевала, это было не размеркование, просто сама думала, некуда улоткаваться, улоткавалась. Ну, а потом, как бы, были незалежные выдания. Не, на самом деле, они были одразу, потому что мы так с мужем працювали, днем на «Голос Відкоши», на ночь на «Ворожие голосы», вот все за ними, и тому нам наше было житие таким цікавым, трохи насыщенным, например, и, ну, это была такая подпольная трохи праца, але потом, когда нас вылечили, ну, все эти КДБшники, то нас повыгоняли с працы, и мы уже працювали тут легально.
1: А гумор завжди у вас присутничал? Ці ось треба было что-то серьезное, например, писать, и вам хотелось там додать некого гумору, неких историй?
0: Нет, конечно, я писала вельми тяжкие истории, на самом речь. Веселого я писала вельми мало, потому что звучало это были трагедии, некие социальные драмы, это некие расследования, дзяўшчына, и это мне было вельми страшно, сам речь, такое слово страшно в моем житті, коли я напишу, и потом я боюсь спать, потому что разумею, что это не написал никто, и мне могут, ну, я думала забить, так, типа, нам тебя арестовать, так. Я так само не хочу выживать слово молитва, или молитва, скажу, боже, я больше ничего не буду писать, я обещаю, буду писать про культуру, про трусиков, про живёл, про кветочки, я не буду лезть в эту дзяўшчыну, в эту там высшие эшелоны власти, ну, побачу в апошний раз, и все. Але потом проходит день-два, я забылась, я думаю, мне что-нибудь подкинуть, мне было шмат сябро, которые подкидали мне такую добрую инсайдерскую информацию. О, там педофилы хочешь прикрыть, там такие богатые. Так, о, конечно, я там и знов, как бы, ныраю эту пельку с головой.
1: То
0: и знов потом шкадую.
1: Все такие небеспечные там.
0: Ну, там, конечно, тебе румерации не хапают, потому что кого тут выкрывать? Польских политиков, литовских политиков, не ведущих на досконалой мовы.
1: А вось вы написали первую книгу, насколько я веду. Вы расповедали уже про назву? Вы сказали, что не хотели, как она была пафосная, вось, например, как у Дмитра Бартосика, вось, хоть Сабина Брло казала, что нема смешна. Бартосика про Веробейчика, там так само шмат и подобные истории. Так само я сама с Глыбока, и он шмат записал у нас там на Глыбочине, на Докшичине. Вось, а вы так само згадывали наши краи там. А вось про гэтую книгу, чому все ж таки вы решили покинуть такую назву страшно и смешно? И, може, узгадаете, где больше такие вось истории, из якого района там вас уразили больше за все те, може, самые смешные, какие вам запомнились?
0: Не, я про географию Беларуси не скажу, потому что это и глубоким мы поехали, нечто обошли, цікава познаюсь с людьми. И ночевали на озере Калевовске зябки, там полили вогнище. Это только приемные вспомины. А по этой глубочине мы блукали, ходили пешу от вёски до вёски с мужем. Это каля озера шоу, вёсцы шоу были, размовляли с людьми. И мы просто, я навод не передам, насколько это глубокие, насколько это добрые люди, открытые. И какая их говорка, какая их мова белорусская, а там, ну, некая там, не ведаю, как сказать, там, тросянка, где что. Это покинули глубокие уражения про так само, что меня сдивило, это прихожость. Глыбочина менавіта, и так само добрыня людей, потому что вышло так, что такий дурный был выпадок, что мы сидели ночью, полили вогнище каля озера Дога, здається, каля зябок, Дога.
1: Дога, там есть,
0: так.
1: Да.
0: Полили вогнище, нам было так супер классно, ведь там было столько зор, то, напевно, был уже не венти вересень, бо было все обсыпано зорами неба, мы так кайфовали просто, такий живый кайф, так? Не вот уживание никаких речев, а от того, что ты бачишь. И потом, коли уже мы уехали з зябок до Мінська на техніку, нам ще виписали у зябках такі квіток, де дурки було написано, я просто довго захована.
1: Ранее так было.
0: А другие были написаны зябки, там Минск, например. Потом с Минска до Гомеля, только Гомеля я заважила, что у меня нема диктофона. А он дорогий был, это мужа выдавали на радио, он больше за 1000 долларов. Я думала, боже, по-перше, не столько мне шкода 1000 долларов, хотя так само шкода. Але я записала твой диктофон, там миллионы историй у разных бабулек, дядулек, у женщин, у мужчин, не у зябках, не у зябках, на, ну, у вас ты шо, у них с подорожников, там вялизный пласт, это такой нормальный репортаж. И я пошла в костел, и там стоит статуя на святого Антония. А он лечится таким человеком, который вертает сгубленные речи. Я молилась для него, была такая молитва, вельми просто, каждый может запомнить, я молилась так. Диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон. А Паша потребовал этот час старшини сельского совета, у зябка по телефону, каже, и он подумал, что махчима ночью, коли мы там были ночью, то я нигде выпал за плечником, мы не могли не заважить, потому что это ночь, было темно. И он говорит, слухайте, мы вас там полили вогнище, и тлумачит где? В озеро долго, но так долго. А Паша неким чином подумал, что там коляника вербы, коляника груши. Да коли ласка, съездите туда, пошукайте тёщин там. И он поехал до старшиня. И он не сказал, что я старшиня. старшыня сельскага савету, паеду шукаць нейкія прыдуркі пілі там ці што ночы на возеры дыктафон. Ён на слова не сказаў, паехаў. Ён кажа, куды ісці? Паша кажа, улева, управа. Ну, кіраваем, як мы там ішлі, і той воніч, ён кажа, ляжыць. Ён падняў гэты дыктафон, кажа, ён будзе мяне прыязджаць і забіраць. Я была такая шчаслівая, што не сам той прадмет фізічна, а тыя размовы, тыя усякія апавяданні людзей, за ўсё захавалася.
1: Зразумела, чаму смешна, чаму страшна?
0: Ну, там некаторыя былі страшныя рэчы, таму што ў людзей рознае адчуванне рэчаіснасці, некаторыя калі рэчы трэба падаць, кажа, а нічога смешна няма. Гэта вельмі страшна, калі хочуць рыбы, напрыклад, даць у морду, як там у мяне напісана, калі стаіш у чарзе. Ці пры клініцы табе не могуць зрабіць нармальны рэнтген, ці кардыяграму. Гэта страшна, казалі. Ну, гэта не страшна, для мяне гэта смешна. Я выбіраю, чалавек сам выбіраю пачуццё, якім рэагаваць. Ці вы мне скажаце, што я пакрыўджуся, ці я проста пасмяюся з гэта, так скажу. Ну, смешна. Ну, там было страшнае апавяданне, ну, як я была несла вянок на пахаванні за заботі там, ну, гэта дзяўчына такая транзадо забіла 6-гадовую вёсцы. Ну, гэта такая паталогія, гэта рэальна, вот гэта страшна. Для мяне таму не могу ніколі сказаць, што было смешна, што я была на пахаванні. Не, она нам слово забила, это просто, это было 91 год, тогда еще не было интернетиков, СМИ, архивов, это просто история сгубилась. История тому, как я Светка, то я решила поднять и написать про это. Что у нас у детей, которым 13 лет, может быть некая патология, что нам может забить 6-летнюю девчинку.
1: Вы справа, как отбирали истории? Потому что истории, я разумею, что журналистов вельми шмат, а не все, что вошли в книгу.
0: Я подбирала те, какие мне сподобались. И я была жестко, на самом деле, мне было этой истории у 4 раза больше, чем вышло в книге, так? Але я сила разумею, что я не могу выдать опять тому смешной истории, тому я чистила, выкидала, вельми шмат. Выкинула, ну, так, безлитостно скажу так, выкинула, але еще одна частка осталась, не видно, ну, может, когда-нибудь будет надрукована.
1: Вось, я размаўляла с людзьмі, і вашы там землякі кажуць, мы чакаем далей. У Алены гэта першая кніга, чакаем далей працягу. То бок, можа, будзе нават анталогія, якая з такіх смешных гісторый, это было б выдатна.
0: Я думаю, будзе, таму што людзі мяне наткнілі тым, што падтрымлівалі грашамі, калі выдавалі. Потым, калі праходзіла прэзентацыя ў Варшаве, асабліва ў Віне, мне самой было вельмі прыемна, таму што, ну як не можа быць непрыемна, калі я бачу знаёмыя твары, так, знаёмых журналістаў, ну, нават вас там, Леонід Зарянідзевіч, Алена Мусікова, і Саша прыйшоў, Ігор прыйшоў, то ж усе свае людзі. Разумеете? И тому было время приятно, что люди пришли, и это натхняя на самом речь. Как бы это ни было, я подумал, а, это книга никому не потребна. А для меня самое ценное, ну, это человек просто, что люди смеялись. И я подумал, не, ну все, пойду далее писать и буду далее выступать.
1: Мы заехали из Беларуси, и Ванда Мартиниш сказала про то, что я удивляюсь, что люди, вот, некоторые там скардятся, что им там дренно, а саправды шмат кому из людей дренно, вот, как Сабина Брело зазначила, что мы вымушенно съехали. И как вы сами переносите эту эмиграцию, я ж думаю, вы так само вымушено з'ехали.
0: Вымушено.
1: Я шматлікі там журналісты беларускія, так, незалежных выданняў. А вось як, правда, гэта ўсё перанесці, як самі гэта пераносілі. І вось вы такі аптыміст. Я бачу, што, напэўна, па жыцці, вось з гумарам. Можа, дасцю некія парады людзі.
0: Не, это наконт параду не для мяне, насамрэч, цяжка. Я не з'яўляюся аптымістам, это можа неяк так выйшла, такі настрой просто. Як усе перажываюць дэпрэсіі, цяжкія часы, без грашоў, без працоўя. Але я думаю, што нам варта ім навучыцца такой некай практыцы самаіроніі, пасмяяцца самого сябе, не ставіцца да сябе вельмі сур'ёзна. Што як так лёс так зрабіў, што я там бедная, няшчасная, бо заўсёды ёсць некаму лепш, некаму горш. І больш іраніяізіраваць над сабой і не ставіцца да сябе вельмі сур'ёзна, што як так, чаму я, да я там пакутаю без працы, это несправядліва, это больш за ўсё не люблю слова несправядліва, стараюся яго не ўжываць. Таму што калі нехта кажа, это несправядліва, я кажу, а Свенцам справядліва, а Чарнобыль справядліва, а Хірасіма Нагасакі справядліва, а другая сусветная, а цяпер вайна в Украине, коли кинуть маленькие дети, которые ночью спали ложку. Это справедливо. Тому, чему мне там худкая 50 буду казать, что то, что я не маю сегодня працы, это несправедливо. Я вспомнила Мариуполь и Освенцим, и войну во Вьетнаме, и скажу, а кто же лепше, чем я? И чему я достойна лучшего? Чему я годная, лепшая життя, чем все люди, так сказать, как они могут так выразиться?
1: На вашу думку, что тогда такое справедливость? Все ж таки.
0: Четыре, кажется, я не веду, потому что, коли помирает мой близкий человек недавно, и помирает, причем, в страшных покутах, а некоторые, какие близкий человек не зарабил ничего зла, не докладно нікому, я это докладно веду, які зарабіў для мяне вельмі шмат добра, для іншых людзей. І калі это сядзяць старыя дзяды па 70 плюс, 80 плюс гадоў, як Артэга ў Нікарагуа, ці ў нашай старонцы, это Путін і Лукашэнка, і здаецца, не бярэ ніякая халера, ніякі чорт, то я не могу на гэта разважаць пра слова справедлівасць, таму што я не веду, ці існае это паняцце, для чаго існае. Людзі кажуць, будзе карма, іх насціне бумеранг, я наўрад ці гэта ўбачу ў сваім жыцці. Таму нам не трэба, можа, ствараць нейкія новыя сэнсы і думаць пра сэнсы прыходу будзе карма ў Кітай, а не пра то, што справядліва ці несправядліва. Ну, такі ж раз одних дней, потому что один человек ходил на завод, и весь час там был похмурный вартовник. И он говорит, чему ты такие похмурный каждый день? И он говорит, бо я весь час думаю, чему у меня жонка такая тлустая и страшная, а у того молодая и пригожая. Чему я зарабатываю там 50 рублей, а то я зарабатываю 400 рублей. Чему он ездит на яхте, а мне навод немає на ровер грошей. Он говорит, ты такие смутные, потому что ты весь час думаешь не про то. Он кажу, а про што мне думаць? Ты павінен думаць пра смысл прыходу Бадзіхарму ў Кітай. І той вартаўнік пачаў думаць пра сэнс прыходу Бадзіхарму ў Кітай і прасвятлеў, і больш я не сумаваў, і ўжо добра выглядаў.
1: Дзякуй вам вялікі за размову.
0: І дзякуй вам, што слухалі.
2: Гость рацыі.
3: Вы выслухалі размову з нашай сённяшняй гостчай, якой была журналістка і пісьменніца Алена Германовіч. Размаўляла з ёй Тацяна Смоткіна.

0: Александр Рыбак на хвалях белорусских радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, на сегодня у день тут на белорусско-польском помежье малооблачно и без опадков. Температура по ветра от 21 до 24 тепла. Ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. На про то, что чекает Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок про это традиционно не узабавим, да, чакайтесь.
1: Радио Рация. Белосток.
2: Свислочь.
1: Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

0: радио.
1: Рация. Гайнаука.
2: Соколка.
1: Мосты.
2: Волковыск.
1: 98.1 FM.
3: Он был натхнены и молоды, их не злечено было. И он на площади вел города с песней, что близко светло. И запальвались свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал «Зруйнуем турму», и они спевали за им. Раз, муры, турмы, муры, прагнешь свободы, то беры.

бабе, глядзеў, як шыльны я рады з ягонай песняю. Ідуць, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шыльны я рады з ягонай песняю. Ідуць, а песня глухне, глухне, глухне,

Война в Украине. Россия моцно пошкодзіла Херсонскую теплоэлектроцентраль. Подтрымка Украины и Беларуси – это недоброчинность, заява Тихановской. У историчном центре Гародни рыхтуют месцы под новую забудову. Про это да про іншае. Вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка. Варта дачакаться.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
1: А мы зараз знаходзімся ў горадзе Вілейка. Вілейскі раён проста насычаны гістарычнымі, архітэктурнымі, археалагічнымі і геалагічнымі помнікамі. 26 з іх занесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.
2: Таксама тут у віленскай турме сядзеў дзеяч нацыянальнага адраджэння Сымон Рак-Міхайлоўскі. Сядзеў заходнебеларускі паэт, які паверыў у савецкую прапаганду Валянчын Тауай, і сядзеў сусветна вядомы навукоўца Балескіт.
1: Пасля падпісання Рыжскай мірнай дамовы ў 1921 годзе Вілейка аказалася ў складзе другой Рэчы Паспалітай. У горадзе захаваліся былыя капаўскія будынкі, якія зараз знаходзяцца ў занядбаным стане, і таму іх плануюць знесці.
3: Калічыства Польш, ну, сама больш пастрадалі партызанамі, так, ну, бандытамі, партызанамі, ладна, не будзем аскрабляць партызанаў, так. Вот, бандытамі ў 43-м году. Практически процентов 90 было уничтожено. Ну, а потом, что не уничтожили, уже в советское время было да уничтожено. Ну, выставка проходила про Боровских, и одни люди вспоминали, что еще в 50-м году, вот, ну, еще как бы культура вот при Польше, то есть даже моя бабка вспоминала, что не боялись люди оставлять дом открытый. Просто на клямку закрыто, и все там, ну, или веником подперто было дверь, значит, никого нету дома. Это. Да, и вот еще немножко вот это вот страх, ну, что вот как-то тебя оговорят, вот тебе стыдно сделают. Вот немножко у людей еще посоставалось. Так вот, в 50-х годах помню, что вот это вот панский майон так был, и, ну, дети, ну, еще так, дети немножко лазили, и вот вспоминаем эти стулья красивые резные, шкафы стояли какие-то, вот. А потом буквально какой-то год, второй, и это все сравняли. Вот на данный момент могу, ну, ошибаться, потому что было снесено несколько майонков, было 12 у нас майонков, но сейчас немножко меньше. Один майонток человек взял на реставрацию, ну, сложновато идет реставрация. Вот. Тут был майонточек, неофициальный указ сверху это снести. Ну, вот, пару лет назад сносили, единственное, отстоял фундамент. Там такой с колотого камня здоровый фундамент сохранился. Понимаете, просто знаю, что даже если неофициально сносить, никто наказа не будет. У нас проблема сейчас с городищем воюют. У Арпея снесли городище. Тоже как бы и не наказан никто, и исследования не могут произвести археологи, потому что еще и не выделенные деньги.
1: А мы с вами развітваемся, сустрэнемся ўжо заўтра. Слухайце праграму «Уздоўж падзеленай Беларусі».
0: «Уздоўж падзеленай Беларусі». Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.

0: Игорь Белорусская, радиорация, видео пятницу. 98.1 FM, Белостоку, да и Харудня, 99.2 FM, Берасте, Белы, Подляска, да и так само интернете рация Кропко.ком. Для былой полезноводной журналистки Ларисы Шчыраковой открыли сбор на Байсол. Ей потребная допомога, покольки чекание на международную оборону затягнулось. Журналистку награем промыслово вывезли из Беларуси у Литву в вересне 2025 года. После этого Лариса переехала в Польшу, покольки ведая польскую мову. Між іншым, чым займаецца цяпер, на гэта і іншае пытанне Ларыса Шчыракова расказала ды адказала Юлі Сівец.
1: Гость рацыі.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня журналистка, былая политзняволеная Лариса Шчыракова. Добрый день.
3: Витаю всех.
2: На Байсоле начался сбор, как тебе подтримать. Почнем с того, как отрымливается уладковываться теперь. Как проходит твоя тут интеграция, с какими тяжкостями сутыкаешься в том лику, не только там материальными, але, может, эмоциональными.
3: Но тут проблема в том, что это все довольно долгий процесс, легализация, и я подала Хотя я разумею, что, махчима, это не надто, еще великий термин. Я подалася у лютым, и отрымливается, и до гэтуль еще нема никакого отказа. И нават нема, не было паперы официальной, что именно это Польша отказная за меня теперь и разглядая мою заяву об международной обороне. Я по ускосных даденных разумею, что именно это Польша это робит, и меня уже Дублин не погрожает. Але вот такая дивная количность, что они нават не прислали официального документа, что они все-таки берут минавито Польша будет разглядать мою заяву. Отрымливается, что в этот час ты не маешь права працовать, ну, а нек же ж треба выживать, и тому ты просто нек проживаешь ощаджение, какие у тебя были. Ну, это довольно тяжко, а еще ну, ситуация усложняется тем, что со мной живе дорослый сын, який так само неведомо, что с ним будет, и поедем он учиться, мы еще до конца не ведаем, что будет с ним. Але, короче, ситуация такая, что и он не может працовать фактично, и я. И, конечно, ситуация довольно тяжкая.
2: Давай сгадаем твою историю, так, по этих дублинских погоднениях, чему аккурат возникла проблема, нагадаем.
3: 11 вересня 2025 года, аккурат, вот, хутка будет год, раз два тыдни, так, как меня в складе группы политзняволенных белорусских вывезли из колонии, помиловали, вывезли из колонии и, ну, как бы депортовали, вывезли в Литву. Это было вот аккурат год тому. И отрымливается первая краина, ну, фактично, формально, так, первая краина въезда, это беспечная краина въезда Евросоюза, Литва, и я мушу там просить политичного притулку. Але это ситуация, когда человек... Ну, там, с некой визой, так, или якую в загаде открыл, там, и он съезжает, и он принимает решение, потому что же не все, например, там, с польской визой въезжают прос Польшу, да, то есть человек принимает решение, что я поеду вот в такую-то краину, прос такую-то краину я въеду, а я до такого решения не принимала, а меня просто вывезли, меня посадили, и как мешок с бульбой просто вывезли у Литву,

Игорь Белорусская Радиорация, желаю вам добрых настрою. Новины напереди на нашей хвале обовязково. Украина мощно пошкодила на российский стратегичный бомбовик. Про это расповедим. Витебский суд ликвидовал лютеранскую суполку. Это иншая тема на нашей хвале. У новинах вось уже докладно про 5 хвилеров.

0: Вось, напрыклад, як у Дмітра Бартосіка, вось хоць Сабіна Брыло казала, што няма смешна, Бартосіка пра Верабейчыка, там таксама шмат і падобныя гісторыі, таксама я сама з Глыбока, ён шмат запісаў у нас там на Глыбочыні, на Докшчыні. Вось, а вы таксама згадвалі нашы краі там. А вось пра гэтую кнігу, чаму ўсё ж такі вырашылі пакінуць такую назву, страшна і смешна, і можа узгадаеце, дзе больш такія вось гісторыі, з якога раёна там вас уразілі больш за ўсё, ці можа самые смешные, какие вам запомнились?
1: Не, я про географию Беларуси не скажу, потому что это и глубоким мы поехали, нечто обошли, тика, познали с людьми. И ночевали на озере Калевовские зяпки, там полили вогнище. Это такие приемные вспомины. А по этой глубочине мы блукали, ходили пешо от вёски до вёски с мужем. Это каля озера шо, вёски шо, были размовляли с людьми. И мы просто, я вот не передам, на кольки это глубокие, на кольки это добрые люди, открытые. И какая их говорка, какая их мова белорусская, а там, ну, некая там, не ведаю, как сказать, там, дросянка, где что. И это покинули глубокие уражения про так само, что меня удивило, это прихожусь Глыбочина именно, и так само добрыня людей, потому что вышло так, что такие дурные бы выпадок, что мы сидели ночью, полили вонище коля озера долго, заезда, коля зябок, долго.
2: Долго, там есть,
1: так, да. Полили вонище, там было так супер классно, видать, там было столько зор, то, наверное, был уже не винти, веросень, бы было все обсыпано зорами небо, мы так кайфовали просто, такие живый кайф, так, не вот уживание никаких речев, а от того, что ты бачишь. И потом, когда уже мы уехали зябок до Минска на технику, нам еще выписали в зябках такие квиток, где от руки было написано, я просто долго заховала.
2: Ранее так было.
1: От руки было написано зябки, там Минск, например. Потом с Минска до Гомеля, только Гомеля я заважила, что у меня нема диктофона. А он дорогий был, это мужа выдавали на радио, он больше за 1000 долларов. И я думала, боже, по-перше, не столько мне шкода 1000 долларов, хотя так само шкода. Але я записала твой диктофон, там миллионы историй у разных бабулек, дядулек, у женщин, у мужчин, ну, в зябках, не в зябках, на, ну, у вас что, у них с подорожников, там вялизный пласт, это такой нормальный репортаж. И я пошла в костел, и там стоит статуя на святого Антония. А он лечится таким человеком, который вертает сгубленные речи. Я молилась для него, была такая молитва, вельми просто, каждый можно запомнить, я молилась так. Диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон. А Паша подтримал этот час старшини сельского совета, узябка подтримал, каже. И он подумал, что махчима ночью, коли мы там были ночью, то я не где выпал за плечником. Мы не могли не заважить, потому что это ночь, было темно. И он говорит, слухайте, мы вас там полили вонище и тлумашить где? В озеро Догано, так долго. А Паша неким чином потлумашит, там каляника вербы, каляника груши. Да коли ласка, съездите туда, пошукайте тёсень там. И он поехал до старшиня. И он не сказал, что я старшиня сельского совета, поеду шукать некие придурки, пили там те, что ночью на озере диктофон. И он на слово не сказал, он поехал. Он говорит, куда идти? Паша говорит, влево, управо. Ну, кировами, как мы там шли, и ты его нечего. Он говорит, ляжить. И он поднял этот диктофон, говорит, он будет меня приезжать и забирать. И я была такая счастливая, что не сам этот предмет физично, а ты размовы, ты всякие оповедания людей, это все заховалось.
0: Зразумела, чему смешно, чему страшно.
1: Ну, там некоторые были страшные речи, потому что у людей разное отчувание рычаистности, некоторые, которые читали мои предания, говорят, а ничего смешного нема. Это вельми страшно, когда хочет рыбы, например, дать у морду, как там у меня написано, количество в черзе. Типа поликлиницы тебе не могут сделать нормальный рентген, тикардиограмму. Это страшно, сказали. Ну, это не страшно, для меня это смешно. Я выбираю, человек сам выбираю, под чутью, каким реговать. Типа мне скажете, что я покрыжусь, я просто посмеюсь за это, так скажу. Ну, смешно. Ну, там было страшное предание, но я была, внесла венок на похование за заботе. Там, ну, эта девчина такая, транзаду забила 6-годовую вёсце. Ну, это такая патология, это реально, вот это страшно. Для меня домой не могу никуда сказать, что было смешно, что я была на поховании.
2: Я
1: не, она бы слово забила, это просто, это было 91-й год, тогда еще не было интернетика, СМИ, архивов, это просто история сгубилась. История тому, как я Светка, то я решила поднять и написать про это. Что у нас у детей, которым 13 лет, может быть, некая патология, что она может забить 6-годовую девчинку.
0: Вы правда, как отбирали истории? Потому что истории, я разумею, что журналистов вельми шмат, а не все, что вошли в книгу.
1: Я подбирала те, какие мне сподобались. И я была жестко, на самом речи, мне было этой истории у 4 раза больше, чем вышло в книге, так? Але я сила разумею, что я не могу выдать опять тому смешной истории, тому я чистила, выкидала, вельми шмат. Выкинула, ну, так, безлитостно скажу так, выкинула, але и еще одна частка осталась, и не видно, ну, может, когда будет надрукована.
0: Вось, я размовляла с людьми, и ваши там земляки кажут, мы чекаем далей. У Алены это первая книга, чекаем далей протягу. То бок, может, будет нам вот антология, с таких смешных историй это было податно.
1: Я думаю, будет, потому что люди меня наткнули тем, что подтримывали грошами, когда выдавали. Потом, когда проходила презентация в Варшаве, особливо в Вине, мне самой было вельми приемно, потому что, ну, як мне может быть неприемно, когда я бачу знакомые твары, так, знакомые журналисты, ну, вот вас там, Леонида Леонидовича, Алена Мусякова, и Саша пришел, Игорь пришел, это же все свои люди, разумеете, и тому было вельми приемно, что люди пришли, и это натхняет на самом речь. Как бы это ни было, я подумал, а, это книга, никому не потребна, а для меня самое ценное, ну, это человек просто, что люди смеялись, и я подумал, не, ну, все, пойду далее писать и буду далее выступать.
0: мы з'ехалі з Беларусі, я Ванда Мартініш казала пра тое, што я здзіўляюся, што людзі вось некаторыя там скардзяцца, што ім там дрэнна, а сапраўды шмат каму з людзей дрэнна, вось як Сабіна Брыло зазначыла, што мы вымушана з'ехалі. І як вы самі пераносіце гэтую эміграцыю? Я ж думаю, вы таксама вымушана з'ехалі. Шматлікія там журналісты беларускія, так, незалежных выданняў. А вось як, праўда, гэта ўсё перанесці, як самі гэта пераносілі? І вось вы такі аптыміст, я бачу, што напэўна па жыцці, вось з гумарам. Можа, дасцю нейкія парады людзям?
1: Не, наконт параду не да мяне, насамрэч, цяжка. Я не з'яўляюся аптымістам, это можа неяк так выйшла, такі настрой проста. Як усе перажываюць дэпрэсіі, цяжкія часы, без грашоў, без працоўя, але я думаю, што нам варта сім навучыцца такой нейкай практыцы самаіроніі, пасмяяцца самаго сябе, не ставіцца да сябе вельмі сур'ёзна. Што як так лёс так зрабіў, што я там бедна, няшчасны, бо заўсёды ёсць некаму лепш, некаму горш, і больш іраніяваць над сабой і не ставіцца да сябе вельмі сур'ёзна, што як так, чаму я, да я там пакутаю без працы, это несправядліва, это больш за ўсё не люблю слова несправядліва, стараюся яго не ўжываць. Таму што калі нехта кажа, ты несправядліва, я кажу, Асвенцім справядліва, а Чарнобыль справядліва, а Хіросіма Нагасакі справядліва, а другая сусветная, а цяпер вайна ў Украіне, калі кінуць маленькія дзеці, которые ночы спалі ложку, это справядліва, таму чаму мне там хутка 50 буду казаць, што тое, што я не маю сёння працы, это несправядліва. Я успомню Марыуполь і Асвенцім і вайна ў Вьетнаме і скажу, а хто жыў лепш, чым я? І чаму я дастойна лучшага? Чаму я годная лепшая жыцця, чым усе людзі, як сказаць, як можна так выразіцца?
0: На вашу думку, што тады такое справядлівасць? Усё ж такі.
1: Шчыра кажучы, я не ведаю, таму што калі памірае мой блізкі чалавек недавно і памірае прычым у страшных пакутах, а некаторыя, які блізкі чалавек не зрабіў нічога зла, не дакладна нікому, я дакладна ведаю, які зрабіў для мяне вельмі шмат добра, для іншых людзей. І калі гэта сядзяць старыя дзяды па 70+, 80+ гадоў, як Артэга ў Нікарагуці, у нашай старонцы, это Пуціна Лукашэнка, і здаецца, не бярэ ніякая халера, ніякі чорт, то я не магу нават разважаць пра слова справядлівасць, таму што я не ведаю, ці існуе гэта паняцце, для чаго існуе. Людзі кажуць, будзе карма, іх настіне бумеранг, я наўрад ці гэта ўбачу ў сваім жыцці. Таму нам не трэба, можа, ствараць нейкія новыя сэнсы і думаць пра сэнсы прыходу будзе карма ў Кітай, а не пра тое, што справядліва ці несправядліва. Ну, гэта такі ж раз адны кнігі, таму што адзін чалавек хадзіў на завод і ўвесь час там быў пахмурны вартаўнік. Ён кажа, чаму ты такі пахмурны кожны дзень? Ён кажа, бо я ўвесь час думаю, чаму мне жонка такая тлустая і страшная, а таго маладая і прыгожая? Чаму я зарабляю там 50 рублёў, а той зарабляю 400 рублёў? Чаму ён ездзіць на яхце, а мяне нават не маю на ровар грошай? Ён кажа, ты такі смутны, таму што ты ўвесь час думаеш не пра тое. Ён кажа, а пра што мне думаць? Ты павінен думаць пра сэнс прыходу бадзіхарму ў Кітай. І той вартаўнік пачаў думаць пра сэнс прыходу бадзіхарму ў Кітай і прасвятлеў, і больш я не сумаваў, і ўжо добра выглядаў.
2: І так кажа журналістка да пісьменніца, наша суразмоўца Алена Германовіч, з ёю размаўляла Таццяна Смоткіна.

0: Евразум.
1: Посланник США у Беларуси Джон Коул узнагароджаны премией Ганны Политковской за спрыянне ў вызваленні 500 беларускіх палітвязняў.
2: Па словах Коула, у бліжэйшы час турмаў мае выйсці чарговая вялікая група зняволеных, а яго мэта ўвогуле вызваліць усіх беларускіх палітвязняў.
1: Аднак чаму знікла такая вялікая паўза ў справе? Апошні прыезд юрыста Трампа быў у сакавіку, і ўвесь гэты час нешта перашкаджала кампрамісу. Што менавіта?
2: Амерыкана-беларускі трэк у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітолаг Ігар Тышкевіч.
3: Может быть, из-за того, что не могут тут домовиться, и наступный визит Коула откладывается, все оттягивается у Беларусь?
4: Это не основная тема, я думаю, что это так само связано. Потому что, когда сделан первый крок, что снятие американских санкций, другой крок – это пытание, окей, санкции сняли, а как вывозить? Вот, тому это получается другой вариант. Одна из тем. Але еще не вырешена тема, те будут уваходить те американцы, там, те американцы не только у капитал, альбо Петриковского горного сбогачивания кандидата, альбо Недронежин, это был и Славкалий. Света так само хочется на столе. На столе, я думаю, что питание банковской сферы. На столе питание у Агули, скажем так, полной разблокировки не только питание калия, а и полных транзитных потоков. Тому это все комплекс, но я думаю, что питание логистики, оно одно из...
3: Одно из, и это связано и с самим визитом, и с перемовным процессом, и с вызволениями, то есть это все таки в узел завязано.
4: Ну, умовно кажешь, за то, как разблоковать транзит, Лукашенко, я думаю, что будет готов отдать шмат что.
3: Калі вот узяць вот яшчэ момант, мы не адзін раз гэта абмяркоўвалі в эфірах, вы не адзін раз казалі пра вось гэтую тэму, амерыканцы увойдуць там ці набудуць акцыі, ці набудуць увогуле гэтае радовішча, гэты вот камбінат, і мне іншыя эксперты, эканамісты казалі: "Да, у жаданні ў Мінска прадаць, втюхаць каму-небудзь гэтыя актывы ёсць, але штосьці ў Амерыцы гэта нідзе не чуваць, не абмяркоўваецца, ніхто ад таго боку інтарэс на пакупку не праяўляе". Што вот ўсё ж такі адбываецца, на ваш погляд? Ёсць сапраўды?
4: Ключавое пытанне – гэта, яшчэ раз, пытанне логістыкі. Таму што гэта ж не то, што там Трамп ці хтосьці будзе набываць. У Штатах ёсць дзве ключавыя кампаніі, які гэта могуць зрабіць. Адна з іх, от пра якую пісаў, называў Мазаік Груп. Я гэта пісаў, скажам так, не на пустым месцы. Але Мазаік можа ўвайсці ў капітал у тым выпадку, калі будзе ўпэўнены, што спакойна зможа распараджацца тым, што тут, умоўна кажучы, выкапаюць. Без гэтага размовы далейшого пра продаж, што папярэднія яны могуць ісці, пра кошты могуць ісці. Была невялікая верагоднасць, скажам так, гэта 10 у траўні месяцы, была невялікая верагоднасць, калі американские компании могли призыкнуть и заявить про махчимость сделки. Але у травня месяца хочу нагадать слова Александра Григорьевича. Ну, если они хотят, у нас есть 3 миллиарда цены. После этого я написал, что коли один особенно взятый белорус будет вельми жадным, то не будет ничего. Потому что это актив, это не пытание 3 миллиардов, это пытание значно меньше, потому что там частковая компенсация деполитичная. Тому отповедно, коли из Минска будут далее гнуть, вот нам потребны гроши тут теперь и поболее, ну, покупки глядясь на Россию, на российские каски, то я раю сгадать про старуху разбитый карыт.
3: Ну так, да. И момент, на який вы так само звернули увагу, что Россия не зацікавлена у гэтых дамовленостях, каб с транзитом вырашылася пытанне, ну, бо Усть-Луга, российские вот эти маршруты и все остатнее. Калі все ж таки процесс, ну, с кропки зрушится и пойдзе до нейкага вырашэння, что будзе рабіць Кремль?
4: Ну, справаць яго, альбо замарудзіць, альбо сарваць. Но я хочу нагадать, 2022 год, калі гэта тэма двойчы падымалася, адзін раз в Беларусі, другі раз на палісоках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Генсек. Але тады гэта мяркоўвалася ў рэчышчы размовы пра зерневую здзелку 2022 года, каб Украіна магла вывозіць зерне. Тады гаварылася пра тое, што вот Беларусь можа стаць транзіцёрам. Ну, тады ж не калі, вот просто выкарыстанне Беларусі як транзітнай краіны. Што тады зрабіла Расія, таму што гэта было таксама не ў яе інтарэсах. Хачу нагадаць, жнівень 2022 года. российские войски большая частка уже давно вышли с территории Беларуси. У Минску заявляют, что мы готовы подставить плечо для транзита украинского зерня. И хотели таким образом дистанцироваться от России. На территорию Беларуси залетают два Ту-95, запускают ракеты по Украине. На хвилинку, Беларусь – это не пусковые рубежи для Ту-95. С войсковых глядящих это абсолютно глупая идея. Але с политичных это спрацевало. То есть первый раз продемонстрировали, ну окей. Скажем так, некий особенно взятый белорус говорит, что мы гарантуем проход, а мы показываем, что этот белорус вырашает не более, чем мопс этого самого белоруса, дотично белорусской политики. Другий раз, скажем так, это было поднято на уровне керуниства Организации Объединенных Наций. Когда не появляется то генсекция, то керуник сусветной продуктовой программы заявили, что ну вот есть же Беларусь, давайте транзит. Что отбывается? И снова залетают две тушки, и снова залп по Беларуси. Ой, из Беларуси по Украине. Та же самая демонстрация, что сори, ну вы что, мопсику хочете поверить? Тому что-то подобное я не выключаю, потому что станом зараз ситуация такая, ну по санкционных режимах. В принципе, белорусские и российские коалиции подравнялись. Потому что я хочу нагадать, что с лета 22 года российское угноение не находится под санкциями. Американским, принамсі. А вот по логистике Россия фактически тримает логистику белорусскую. Ну, Беларусь тримает за горло по логистике. И на этом фоне разговаривать про любое отползание от России, не отползание, про уменьшение российского уплыва не выпадает. По одной простой причине, что когда ты хочешь заработать хоть крышку грошей и погандлевать со светом, ты можешь это заработать про российскую территорию, выкористовывая российскую чугунку, российские порты. Когда мы говорим про порты Балты, я хочу нагадать, что вот им на керунку чугунка однопутная. Это значит, пропускная здольность и обмежевана. Когда мы говорим про накерунок, например, Азии и далее, ну там крышку подстраховали за кошт того, что это упаковали у правовый режим альбо пояса и шляху, альбо коридора полночь-полдень. Потому что, например, то, что Беларусь продает талибам активно досыть шмат спалива, ну да, Россия это не подобается, але это упаковано у систему международных, докладней, шматбаковых домовленностей по этому коридору. У выпадку просто транзита про Беларусь, это будет открытие для Беларуси максимальности доступа до портов нероссийских, это не будет упаковано у шматбаковой домовленности, ну, на узроне там, где залучена Россия. Ну, так я попробую это любым шляхом перерывать, потому что на данный момент для их ситуация край выгодная.
1: А что Вашингтон? Какие его пропановы? Протягивает Игорь Тышкевич.
4: Тут питание у тем, что коли это американский трек, то на данный момент Россия затекана тем, как Соединенные Штаты Америки заставались на контакте с Москвой, у тем по украинским питаниям. Потому что зглядишь заморозки этой войны, то, что пропонует Вашингтон, для Москвы наибольш выгодно. Докладнее, рамки, где Вашингтон есть один и посередник, для Москвы наибольш выгодные. Тут можно сгадать и слово Трампа, что русские не нападут. Ось, и ягоны досыть такие комплиментарные выказывания достаточно Путина. И сама концепция, что Соединенные Штаты Америки хочет сгулять с Россией супраць Китая. Это означает для России это так само изменение экономической зависимости от КНР. Ну и додатковые возможности. Можно, умовно кажучи, погандлеваться. А теперь, когда мы даем ситуацию, что группа посередников, например, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, у европейских стран крышку иншие позиции. Когда Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Китай. А на во что Китай, как некто гулялся в Россию супраць КНР? Так само питание. Тому иншие форматы для России значно меньше выгодны. И вот эта разблокировка, она махчима на данный момент покуль у теме Соединенных Штатов Америки. Ну, альбо інший вариант, коли мы говорим, але інший вариант, это Китай плюс Индия, але им это зараз не потребно, потому что логистика белорусского калия у тем накерунку у их есть.
3: А ці ёсць нейкія прыкметы, што ўсё ж такі, ну, Літва можа пайсці на такую дамоўленасць, таму што ўжо і прэзідэнт Літвы казаў пра тое, што ніякіх там зменаў санкцыйных у дачыненні да рэжыма не будзе, што на наступны год усё працягнецца, і выступалі іншыя палітыкі. Ці палітыка это адно, а там вот могуць...
4: Ну, пытанне заяву, пытанне наколькі чым будуць гандлівацца. Я хачу нагадаць, што пару месяцаў таму казали про так званую компенсацию сбоку Соединенных Штатов Америки, тебе спекивать экономичную. Зараз натурально поднять уставок, что будут сказать, что ни за что, ни в каком разе. Я хочу нагадать еще одну историю с Литовской Республикой, это открытие представительства Тайваня. Когда на початку и так само казали, что не чырвонымі камуністамі з Пекіна мы ні ў якім разе вяртацца да супрацоўніцтва не будзем гэтак далей. А зараз на ўзроўні прэм'ера вызнаюць, што адкрыццё прадстаўніцтва, дзе напісана не прадстаўніцтва Тайбэя, а прадстаўніцтва Тайваня, гэта была палітычная памылка. Іншая справа, што яны спрабуюць дабіцца, каб Тайвань сам памяняў гэтую назву і пошук кантакту з Кітаем. Таму так, ёсць палітычныя заявы. Вот была прынцыповая заява па прадстаўніцтву Тайваня, што ніколі не будзе змены палітыкі, змены рыторыкі. Окей. Ну, вона была. Зараз скрываем ЛРТ, чытаем, а там, ну, там крышку іншая, ну, магчыма, гэта просто выключэнне з правіл. Можа быць, гэта просто працяг вот такой незломнай, нязменнай генеральнай лініі.
3: Ігар, але ўсё ж такі, калі паглядзець на той момант, калі зараз мы далучым да калі і ўкраінскае зерне, і транзіт праз тэрыторыю Беларусі, калі да гэтага дойдзе сапраўды па выніку ўсіх гэтых...
4: Вот ўкраінскае зерне, гэта вельмі класная тэма для літоўскіх палітыкаў. Таму што тады яны гавораць, што мы не рабілі ніякі паступак з злачыннаму рэжыму Лукашэнка. Мы дапамагаем Украіне. Дзеля гэтага, да, даводзіцца заплюшваць вочы на тое, што там паралельна едуць некі угнаенні. Але такі варыянт верагодны толькі тады, калі будуць некія абмежаванні ўсё ж такі на моры, досыць істотныя. Ці то інфраструктурныя, гэта азначае, што немагчыма будзе хутка аднавіць паўнавартасную працу партоў, ці то вайсковыя, што парты будуць як і далей пад ударам. І ў адным і ў другім выпадку рачэнне гэтай галаваломкі таксама прыпадае на канец верасня, пачатак кастрычніка. Прычым як для Украіны, так і для Расіі, таму што калі не будзе разблакіроўкі партоў, бо Расія таксама не можа вывесці свой ураджай іначе, як праз Азовскае і Чорнае море. Таму што на Балтыкі у Расійскай Федэрацыі, от калі браць агульныя магчымасці для перавалкі зерня, на Балтыцы менш за 7% расійскіх магутнасцей перавалкі зерня. Яшчэ раз, менш за 7%. 93% гэта Азовскае і Чорнае море. І калі яны стаяць, то ў Расіі тая ж самая праблема. Адпаведна, калі да пачатку лістапада не вырашаецца пытанне, што будзе з ураджаем гэтага году, то аграфірмы, яны пачынаюць задавацца пытаннем, а ці трэба нам сеяць у наступным годзе. Таму што гэта пытанне не толькі таго, што нагубляюць грошы, не толькі што дзяржава губляе даходы ад знешняга гандлю, для Украіны гэта будзе балюча, але гэта пытанне наогул існавання сяго сектара. Таму што в умовах вайны і з таго, і з другого боку частка леватару, частка магутнасці, яны пашкоджаны для захавання. Зерне такі прадукт, што, ну, умоўна пад адкрытым небам, оно можа паляжаць пару месяцаў, пасля оно пачне гніць. От пару месяцаў, гэта умоўна кажучы лістапад. І альбо ты да гэтага часу маеш некі план і некі графік, як ты гэта будзеш вывозіць, альбо ў такім выпадку ты вырашаеш, колькі у мяне застаецца грошай, каб пасеяць у наступным годзе, колькі я буду сеяць адсоткаў ад цяперашняй плошчы, і пасіўны матэрыял ты толькі захоўваеш, а ўсё астатняе, калі згніе, то і халера з'е.
3: Ну, заўсёды вельмі цікава размаўляць з нашым госцем, палітычным аналітыкам Ігарам Тышкевічам. Дзякуй, Ігар, да сустрэчы, жыве Беларусь.
4: Жывечна.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Бахарэвіча?
0: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Nie, my nie znikniem, my zmienimся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Informacja. Информация, музыка, культура.
1: Украина моцно пошкодила российский стратегичный бомбовик. Анджей Пачобут подтвердил, что вертается в Беларусь. А Белорусское громадско-культурное товариство запрошает на женевинские святы. Про гэты да інші новини про 4 хвилины расскажет Владимир Хельманович. Дочекаемся разом.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацэ.
1: А мы зараз знаходзімся ў горадзе Вілейка. Вілейскі раён проста насычаны гістарычнымі, архітэктурнымі, археалагічнымі і геалагічнымі помнікамі. 26 з іх занесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.
2: Таксама тут у віленскай турме сядзеў дзеяч нацыянальнага адраджэння Сымон Рак-Міхайлоўскі. Сядзеў заходнебеларускі паэт, які паверыў у савецкую прапаганду Валянчын Тауай, і сядзеў сусветна вядомы навукоўца Балескіт.
1: Пасля падпісання Рыжскай мірнай дамовы ў 1921 годзе Вілейка аказалася ў складзе другой Рэчы Паспалітай. У горадзе захаваліся былыя капаўскія будынкі, якія зараз знаходзяцца ў занядбаным стане, і таму іх плануюць знесці.
3: Калічыства Польш, ну, сама больш пастрадалі партизанамі, так, ну, бандитамі, партизанамі, ладно, не будзем аскрыбляць партизанаў, так. Вот, бандитамі в 43-м году. Практически 90% было уничтожено. Ну, а потом, что не уничтожили, уже в советское время было да уничтожено. Ну, выставка проходила про Боровских, и одни люди вспоминали, что еще в 50-м году, вот, ну, еще как бы культура вот при Польше, то есть даже моя бабка вспоминала, что не боялись люди оставлять дом открытый. Просто на клямку закрыто, и все там, или веником подперто было дверь, значит, никого нету дома. Это. Да, и вот еще немножко вот это вот страх, ну, что вот как-то тебя оговорят, вот тебе стыдно сделают. Вот немножко у людей еще посоставалось. Так вот, в 50-х годах помню, что вот это вот панский майон так был, и, ну, дети, ну, еще так, дети немножко лазили, и вот вспоминаем эти стулья красивые резные, шкафы стояли какие-то. Вот. А потом буквально какой-то год, второй, и это все сравняли. Вот. На данный момент могу, ну, ошибаться, потому что было снесено несколько майонков. Было 12 у нас майонков, но сейчас немножко меньше. Один майонток человек взял на реставрацию, ну, сложновато идет реставрация. Вот. Тут был майонточек, неофициальный указ сверху это снести. Ну, вот, пару лет назад сносили, единственное, отстоял фундамент. Там такой с колотого камня, здоровый фундамент сохранился. Понимаете, просто знаю, что даже если неофициально сносить, никто наказан не будет. У нас проблема сейчас с городишем воюют. У Арпея снесли городище. Тоже как бы и не наказан никто, и исследования не могут произвести археологи, потому что еще не выделены деньги.
1: А мы с вами развітваемся, сустрэнемся ўжо заўтра. Слухайце праграму «Уздоўж падзеленай Беларусі».
0: «Уздоўж падзеленай Беларусі». Краязнаўчая вандроўка радыё Рацэ.
4: Беларуская радыё Рацэ. Рацэ.

0: атмосфера.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.